Эти фильмы! Эти фильмы! Obrigado pelo carinho! Obrigado pelo carinho!